0: well-planned major offensive. The Chinese Communist Army forces are highly disciplined. They carry out continuous attacks. Despite high casualties, they are not afraid. It's like there's an engine inside each one of them. All they know is to advance and advance. Clearly, we have met a new kind of enemy. The look in their eyes, like they want to tear our soldiers apart, is truly terrifying. General, I am not exaggerating.
1: General, what is so special about this army?
0: They fight with a terrifying efficiency. They rally around the sound of a specially made trumpet. They have other gadgets like whistles and whatnot. They hear this and flood into our lines like a tidal wave. The United Nations forces are about to collapse.
2: Enough, Walker. We don't need to hear any more of your stories. The war in Korea has changed. The Chinese Communist Army has officially intervened, making the matter worse. So now, in our stance politically and militarily, the United States and United Nations command forces must be united together against China. Am I clear?
0: Yes, General.
3: китайские добровольцы при отсталом вооружении техники без поддержки ВВС собираются нанести сокрушительный удар.
4: Разгромили силы ООН на Западном фронте.
3: В Западном и Восточном.
5: Я объясняю это их решимостью и силой воли.
3: Откуда такая решимость и сила воли?
5: Товарищ Мао Цзэдун говорит: сопротивляйтесь агрессии США. Защищайте свои семьи и родину.
3: Как понять?
5: Товарищ Мао Цзэдун говорит, что если Соединенным Штатам будет позволено захватить всю Северную Корею, кроме проблемы беженцев, нас ожидает трагедия, совместимая с захватом Японии и Китая.
3: Товарищ Мао Цзэдун имеет стратегическое видение. Поэтому мы должны помочь им на Генеральной Ассамблее ООН получить полноценное право голоса. Для борьбы в Северной Корее мы должны предоставить больше вооружения, больше техники, помочь в обучении личного состава ВВС. Нужно оказать им больше поддержки. Например, они заказали 3000 автомобилей. Необходимо срочно отправить.
5: Да, товарищ Сталин.
6: Ваня, осторожно. Здесь лимен, это лекарство, может сломаться. Осторожно, осторожно.
7: Ваня.
6: Осторожно, может сломаться.
7: Тихо.
8: 这几个宝贝疙瘩我可都交给你了，你得把他们给我活着带出来。报告首长，开战以来汽车的损失率是90%。上了战场咱们10辆车能保住1辆就不错了，我不敢保证他们都能活着回来，但我能保证活着回来的个个都是马金虎。
9: 准备好了吗？
10: 准备好了。